0: отрывать башку всякому, кто порочит высокое звание гуманиста.
1: Радио Чипы-Дук. Великая гуманистическая революция. Переворот на 360 градусов.

let your backbone slip. Take a little trip.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 1:01.
1: Радио Чапльдук. Обратно мы самые первые.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Когда читаешь хорошую книгу, возникает ощущение личного присутствия автора, беседующего с тобой. Поэтому я не люблю читать хорошие книги.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.
1: Your day breaks, your mind aches.

Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.

Радио Чиппельдук. Последнее творческое объединение.

радио Чипльдук, превосходя свои ожидания.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 2 часа 2 минуты.
1: Радио Чипльдук. Последнее

50,000 watts of funkin'.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипль-чипль. Дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
0: Чего-чего?

0: в японистике и сексологии.
1: Гейша.
2: Гейша?
1: Девушка, которая дружит с юношей нетрадиционной ориентации. Гей.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. В Москве 3:03 ровно.
1: Радио Чипльдук. Пока не догонят.